0: на весь горит. Вырывается и летит вовне механически нестерпимый звук, звук стали, впившийся в алюминий, механически, ибо не предназначенный ни для чьих ушей, людских, срывающихся с березы белки, тявкающие лисы маленьких полевых мышей, так отливаться не могут слезы никому,
1: спи,
0: только
1: Джонго,
0: псы задирают морды, пронзительный резкий крик, страшнее, кошмарнее редиеза алмаза, режущего стекло, пересекает небо и мир на миг, как бы вздрагивает от пореза, ибо там наверху тепло обжигает пространство, как здесь внизу, обжигает черноградую руку без перчатки. Мы восклицаем вон там, видим вверху, снизу.